0: MFM Station.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем крышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут, в своих вибрациях.